Смочте уща склягал! Смерть ма на языку! Скоро му подайте! Таку апатыку!

0: Еще молимся о всех рабих, верующих парохии сия, да проститимся за грешения, вольная и невольная, и подати здравие долоденствием. Всем си, Господи, услыши и помилуй.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Еще молимся о предстоящих людях, ожидающих от Тебе великие и богатые милости, затворящих на милостыню и за вся

0: исполни молитву нашу, Господи,
1: Господи, помилуй.
0: О предложенных честных дари, Господу, помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: Взять им храм и семи с верою, благовением и страхом Божьим, ходящих вонь, Господу.

Приходил там акуратнее за сынока, мама в Биланчи, в такие сборчи мешкали, малые. Как мы ватру начали делать в Чорни, в Бортнем, мы его с ватры выдавали. Им пришел со швита, и мы видим его с ватры поставленный, мама на граденцику так настоят. Так на выйду, что мне вспомнил маму. Комирочка сердца. В комирочи забытий швитом. С почесного мища, с самого мисника, голос ватры меня привитал. И голос за старенькой груди. Неї, тясонку, и неї. Най хоч струн твій зо мною буде. Мамо, як мало отдаю я вам серця.

Колыбель казала-то, а у дитятки маво и получше того. Ай-баю-ка-то.